0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School. Varlė LT mano super school tool.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
3: Радио РФ.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра, понедельника! Желает вам «Соль и перец» – программа, которая будет вас по утрам, если вы подключаетесь к Радио Р. Ну, даже не программа, а я могу даже сказать сериал, за которым можно слушать и даже наблюдать во всех социальных сетях. Мы переживали разные невзгоды. Мы переживали мою толщину, когда я набрал в весе, невероятно. Сейчас я скидываю, если вы там думаете на фотографию, о, какой у него живот. А были такие фотографии. Да, я специально выпятил. Не настолько у меня огромный живот, поэтому он есть, но не такой. Вот. Опять же, мы следили за тем моим похудением, где я отрицал спортзал, потом я пошел в спортзал. Следили за всякими перипетиями. Мы искали Эвелине жениха. Потом мы нашли Виталия. С Виталием они жили, не тужили. Это... Ребеночек вот скоро появится, что тоже как бы классно и для программы «Соль и перец» — это новый виток приключений, обсуждений, каких-то закадровых интересных вещей. Ну, опять-таки, мы пытаемся все выкладывать в соцсети, все, что можем. Вот, и поэтому, если вы будете подключаться к нам, подключайтесь. Так вот, это сериал. И за этим сериалом время от времени вы, я надеюсь, наблюдаете, смотрите, следите. Мы максимально открыты настолько, сколько можно, максимально откровенны настолько, насколько это можно. Ну, там, про болячки я не всегда рассказываю какие-то, которые... К сожалению, после 40 у меня начали активно проявляться. Но от этого настроения у меня хуже не становится, как, я надеюсь, и у вас. Несмотря, понятно, на многие невзгоды, несмотря на некоторые проблемы, которые вы и я сталкиваемся, нам не стоит вешать нос, потому что у нас впереди еще целая жизнь, которой мы с вами можем наслаждаться, ее жить и получать максимально удовольствие. Поэтому давайте подтянемся и всю неделю проведем на максимуме. Вот. Я надеюсь, вы остаетесь в хорошем расположении духа. Я максимально постараюсь вас развлечь, рассказать, показать, послушать, выслушать. Возможно, и так. Кто знает, как там пойдет. Эвелина чуть-чуть позже к нам подключится. А пока давайте начинать программу «Соль и перец». 21-е вроде бы сегодня. 21 сентября. Поехали. Let's go.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Гороскопен. 21 сентября, понедельник. И вам наверняка интересно, как там наши знаки зодиака. Что они нам предскажут, что они нам расскажут. Я с удовольствием вам сейчас и поведаю. Овны, даже если вам сообщат давно известную новость, проявите немного удивления. Иногда такая мелочь может сделать другого человека счастливее. Тельцы, сегодня энергии будет хоть отбавляй. Направьте ее не только на собственные желания, но и сделайте что-нибудь приятное для другого человека. Близнецы, сегодня вы можете быть слишком нервозны и эмоциональны. Серьезные разговоры, в которых важно сохранять спокойствие, лучше отложить. Раки, сегодня кому-то особенно понадобится ваша поддержка. Будьте готовы много слушать и помогать человеку справляться с переживаниями.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, вспомните о друзьях, с которыми давно не общались. Позвоните или напишите им. Новости могут приятно удивить. Девы, скучать сегодня точно не придется. Дело событий будет столько, что на плохое настроение просто не останется времени. Весы, сегодня можно немного расслабиться и перестать искать подвох во всем происходящем. Отложите тревожные мысли хотя бы до завтра. Скорпионы, не скрывайте своих желаний и планов. Возможно, найдется человек с похожими целями, и вместе добиться результатов будет проще.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня захочется сбавить темп и немного передохнуть. Отдых не помешает, но помните, что некоторые возможности могут не повториться. Козероги, сегодня вас посетит множество интересных идей. Самые удачные обязательно запишите в будущем, они могут пригодиться. Водолеи, отличный день для встреч и общения. Приглашайте гостей или сами отправляйтесь в гости. Вечер обещает быть приятным. Ну и рыбы, сегодня многое может сложиться очень удачно. Главное, не сомневайтесь в себе и не упустите подходящий момент. Это были предсказания от наших звезд на сегодняшний день. Я надеюсь, вы настроились прямо на позитив. И напоминаем, если вам не понравился сегодняшний гороскоп, либо пропустите, либо поменяйте на тот, который вам просто нравится. Вы вершитель всей судьбы, а звезды просто подсказывают, в какую сторону направиться. Но к ним не обязательно прислушиваться. Детская рубрика через 10-15 минут. Давайте подключайтесь, самые юные наши слушатели.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, вы можете звонить нам прямо сейчас 052-305-005. Мы тем временем приветствуем вернувшуюся из Мадрида.
2: Hello, hola.
1: Hola. Эвелину Никонорову, вот она все-таки подошла. Я думал, придет, не придет. Пришла.
2: Была возможность не приходить?
1: Нет, не было такой возможности.
2: Каждый раз ты там.
1: Я тебе не говорил о такой возможности. Нет, ее не было. Друзья, 052-305-005. Давайте узнаем, как вы выходные провели, чем занимались, что делали. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
3: Аарон.
2: Аарон, здравствуйте.
1: Аарон, здравствуйте. Аарон, в какую школу ходим, в какой класс?
3: Вильнюс Барборос Радвилайтес Прогимназиас, 5-й Э.
1: 5-й Э. Как, Аарон, в 5-м классе, все ли хорошо?
3: Да, хорошо.
1: Как вам все? Много новых учителей, да, в этом году?
3: Да.
1: Да.
2: Есть уже свои любимчики учителя?
1: Не говорите кто, но в принципе появились какие-то, которые вот супер.
3: Да, есть.
1: Ну,
3: есть,
1: супер. Все, самое главное. Так, какой любимый предмет, если не секрет?
3: История.
2: Вот мы и узнали, любимчик.
1: Нет, ну, вполне.
2: История, здорово.
1: Ну, здорово, здорово.
2: Что сейчас проходят на истории, вот, в 5-м классе?
3: Всякие года, там, Жальгеря, Мушек.
1: Ну, понятно, то есть все исторические. Угу. Сейчас Литву проходит. Понятно.
2: Круто.
1: Чем, Аарон, на выходных занимались, что делали?
3: Катались на самокате.
1: На самокате. Неплохо, неплохо.
2: Скажите, пожалуйста, Аарон, у вас есть шлем для самоката?
3: Да.
1: Да. О. Вы пользуетесь, правильно?
2: А у вас вот такой простой классический, да, или такой, как гоночный?
3: Электрический.
2: У вас вообще электрический.
1: Ну, понятно.
2: Я про шлем, правда.
1: Вот, хорошо, так и всю субботу, все воскресенье катались, да?
3: Да.
1: Ну, супер, супер. Вы очень быстро катаетесь, ну, или так вот, средненько. Мне просто интересно.
3: Средненько.
1: Окей. Безопасность все-таки, прежде всего.
2: Да.
1: Помните об этом. Аарон, не мучим вопросами, приветы кому передаем?
3: Эдвину.
2: Да. Так.
1: Ну, хорошо. Все только Эдвину.
3: Да.
1: Да, все принято. Эдвин, теперь с приветом от Аарона. Спасибо вам, Аарон. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Аделла.
1: Очень приятно. Аделла, в какую школу ходим? В какой класс?
4: Аделла Александрович.
1: Так,
2: Аделла Александрович, в какую школу вы ходите и в какой класс?
4: Адитес Магикласс.
1: Ага, а класс какой?
4: Четвертый.
1: Ну, принято. Как в четвертом классе у вас, Аделла? Все ли хорошо?
4: Все отлично.
1: Совсем справляетесь? Отличница просто не могу, да? Все по всем предметам.
4: Ну, не по всем.
1: Ну, ну от какие предметы стоило бы подтянуть, Аделла?
4: Английский и литовский.
1: Языки.
2: Понятно, а с математикой все хорошо, правильно?
4: Ну, так.
1: А вам с уроками помогает кто-то из родителей?
4: Да.
1: Кто помогает чаще всего?
4: Мама.
1: У мамы терпение, да, железное. Может сидеть, помогать. Вместе с вами 4-й класс проходить, правильно?
4: Да.
2: А вот как вам кажется, Аделла, до какого вашего возраста мама вот должна вам помогать с уроками?
4: Ну, до пятого класса.
2: Включительно или вот только перешли в 5-й класс, и мама такая, все, снимаю с себя все полномочия домашки?
4: Все снимает.
1: Ну,
2: и мама такая, ну, слава богу, год остался.
1: Ну, да. То есть мы уже определили срок, и мама сможет выдохнуть, понятно. А то вдруг вы скажете, а мне в 12-м мама должна будет помогать.
2: И в университете.
1: И в университет, когда я пойду. Ведь так может быть, правильно, Аделла? Или так не может быть?
4: Да.
1: Ну да. Можно ж маму уговорить помочь, само собой. Хорошо, Аделла, чем на выходных занимались, что делали?
4: На велике каталась.
1: Ага. Большие круги наверстывали на этом велосипеде? Много где?
4: Да.
1: Где бы? Ну, понятно. Как давно вы катаетесь на велосипеде?
4: Ну, даже не помню.
1: Ну, а кто нас научил кататься на велосипеде?
4: Мама.
1: Мама. Ну, вот мама. Вместе с домашкой, наверное.
2: Мама всему-то. Но. А вот что мама делает лучше всего, по вашему мнению?
4: Водит
2: автомобиль. Вот, ну, молодец,
1: все
2: мама.
1: Все правильно.
2: Ой, мама
1: вы
2: у вас мировая.
1: Маму хвалите всегда и делайте комплименты. Ей будет безумно приятно. Так, Аделла, кому ваши приветы летят?
4: Вам.
1: Спасибо.
4: Маме, папе, брату. И, ну, всем.
1: Всем. Все принято.
2: Принято.
1: Спасибо большое, Аделла, вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Меня зовут Арина.
2: Еще
1: разочек имя не расслышали?
0: Арина.
1: Ага. Авелина, правильно? Как-то так.
0: Аксина.
2: Арина?
0: Да.
2: Арина, очень приятно.
1: Арина, в какую школу ходите, в какой класс?
0: Софья Ковалевская, 4А.
1: 4. А как вам в 4 классе, Арин?
0: Если честно, хочется уже в 5.
2: А, тут уже хочется. Так, может, 12... скучно в 4.
1: Так, может, 12 уже сразу. А может быть, сразу в 12?
0: Можно было бы.
1: Можно было бы, понятно.
2: Мы правильно понимаем, что вы отличница.
0: Только с английским не очень.
2: Только с... А все остальное супер, да?
0: Да, и литовский не лучше.
1: Ага. Ну, понятно, языки чуть-чуть слабее, чем все остальные предметы. А кто-то с уроками помогает?
0: Ну, бывает бабушки или когда папа приезжает.
1: Понятно, ага. понятно. Строго с вами во время уроков?
0: Нет.
1: Ну, полегче, то есть дают выдохнуть, да? Ага. Скажите, а вот бабушка помогает, да? Соответственно, какими еще талантами бабушка обладает?
0: Бабушка умеет хорошо математику.
2: О!
0: Но я тоже умею.
2: Ну и вы, получается, от бабушки досталось.
1: От бабушки досталось. Ну, да. Супер.
2: Класс. Супер. А бабушка вкусно готовит?
0: Одна бабушка... Вкусно, и вторая вкусно, она может приготовить, что захотите.
2: Что мы захотим? Вообще,
1: то есть вы и заказывать, как в ресторане, да, Арина, вы заказываете иногда у бабушки? Ну, понятное дело.
2: А папа, небось, когда приезжает, еще и подарки вам привозит, да?
0: Конечно,
1: без сомнений.
2: Арин, живете лучшую жизнь,
1: да, тут вообще сомневаться. Арина, что делали на выходных, чем занимались?
0: Я на выходных... Шла к подружке на день рождения.
1: А, ну супер.
2: Как сейчас модно отмечать вот дни рождения?
1: Как вы отметили?
0: Мы катались на коньках.
2: Ой, класс.
1: Супер.
2: Вы хорошо катаетесь?
0: Я уже учусь и более-менее.
2: Ну все, главное, например, не бояться.
1: Я вообще падаю сразу. Да.
2: Ну, ты на льду ни разу не был.
1: Был два раза в жизни был. И сразу падал. И сразу падал мгновенно. Арин, кому ваши приветы летят?
0: Ксюше, вам и всей стране.
1: Класс, все, всем передали.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Мне интересно посмотреть, вот, понимаешь, где вот вот на эту Ксюшу было бы интересно посмотреть. У которой просто отдельно от всей страны. Мы-то ладно, ну окей.
2: Мы-то понятно, почему отдельно.
1: Да, отдельно, это понятно.
2: Ну
1: вот
2: Ксюша,
1: это...
2: видимо, лучше подружка.
1: Я тоже так предполагаю. Ксюша и от нашей программы, понятное дело, пламенные приветы. Спасибо всем, кто участвовал в детской рубрике. Вижу, что вы еще звоните. Попробуйте завтра. И наверняка вы дозвонитесь, и мы с вами пообщаемся. Пока же у нас девочка без фильтра, Ханна. Та самая девочка без фильтра. Прямо сейчас в нашем эфире.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Наусседас 21-го. То есть с сегодняшнего дня по 25 сентября посетит США, где примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 22 сентября он выступит перед мировыми лидерами, уделив основное внимание глобальным конфликтам, угрозам искусственного интеллекта и исторической памяти. Науседа также примет участие в саммите Крымской платформы, встретится с лидерами стран Балтии и Польши и посетит прием президента США Дональда Трампа.
1: Между тем, Вильнюсский региональный центр по обращению с отходами ищет подрядчика для восстановления мусоросортировочного завода в Горюнай, который пострадал от пожара в прошлом году. Сейчас для работы освобождено около 80% необходимой территории, полностью же ее расчистить планируют до 9 октября. Восстановление рассчитывают начать уже в октябре, однако его стоимость и сроки завершения пока не называют.
2: Компания «Литгрид» и Вильнюсское самоуправление договорились вместе оценить, где воздушные линии электропередачи можно заменить подземными кабелями. Ответ на многие из этих вопросов – прокладывать линии электропередачи под землей, а не над землей, заявил мэр Валдис Бенкунскас. Подземные кабели должны лучше защищать электросети от непогоды и гибридных угроз. Конкретные участки пока не определены.
1: Сборная Литвы защитила титул чемпионов мира по баскетболу 3-3 среди игроков до 23 лет. В финале турнира в китайском Ухане литовцы обыграли Латвию со счетом 19-18. Самым результативным стал игрок из Литвы Паулюс Вилютис, который набрал 9 очков. Сборная прошла весь чемпионат без единого поражения и второй год подряд завоевала золото.
2: Ну что, прикольно, значит, мы латышам, взрослая команда проиграла. Соответственно,
1: зато молодняк.
2: Молодняк отыгрался за всех. Между тем, наш товарищ, литовский ультрамарафонец Александр Сорокин, занял второе место на чемпионате мира по бегу на 100 километров с результатом 6 часов 12 минут и 41 секунда. Победу одержал Чарли Лоуренс. Там на пару минут он опередил. Угу. Больше всего я горжусь не временем, а флагом. Стоять на пьедестале чемпионата мира с литовским триколором рядом с моим именем. Вот ради чего я это делаю, написал Александр Сорокин. По его словам, несмотря на 30-градусную жару, он сумел сохранить одинаковый темп на протяжении всей дистанции.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 14 до 17 градусов тепла.
2: Но мы попытаемся сохранить одинаковый темп на этой дистанции.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: «Соль и перец» снова в своем классическом составе, потому что...
2: В своем соку.
1: Потому что этот сок с нами березовый. Вот если мы сок, то мы березовый. Соответственно, Эвелина вернулась из Мадрида, значит, где была на концерте «Дивы».
2: Дивы, однозначно.
1: Слова. Шакира.
2: Да.
1: Так, рассказывай, как наша Шакирочка? Все ли с ней хорошо?
2: Потрясающе. Знаете, я в моменте решила отойти в сторону посреди концерта. Ну, потому что положение мне позволяет отходить в любой момент в сторону и говорить, что подвиньте, я am pregnant, между прочим.
1: Yes.
2: И знаешь, когда я вступила в свои права максимально. Вот. И я отошла и просто расплакалась. То ли это гормоны, то ли правда почувствовала вот то наслаждение, ту атмосферу, которую хотели сделать организаторы. А там, чтобы вы понимали, разные расы, разный пол, разный возраст, от стар, млад, все, разные субкультуры, просто все люди на планете, которые могли бы быть, вот там Шакира собрала вот маленькую планету для себя, и все они... Ни на какие войны, никаких споров, вообще ничего не было на протяжении всех 5 часов, сколько мы там были. Шакира потрясающе. Понятное дело, что это был первый день концерта. Сейчас у нее уже 3 она отбабахала, и еще ее ждет 8.
1: Само собой.
2: До начала октября будет просто, знаете, 3 дня подряд, потом 3 перерыва и подряд, и вот смены у нее там.
1: Да,
2: вот,
1: понял.
2: И было видно, когда какой-то факап, что-то там с микрофоном, что-то не так с экраном, там один взгляд этой женщины, и все. Она там, понимаешь, там один жест, и я такой, и кто-то уволен. И было страшно. Ну и, конечно, она потрясающе держала и публику, и танцевала, и танцоры ее потрясающе, и музыканты. У нее таких 2 мужичка были вначале, но такие, на подпевочке. Один на аккордеоне, там, второй на фортепиано. Все они такие... Ну, конечно, возраст им не помеха. Вот все у нас в голове.
1: Ну, это да.
2: Потому
1: это
2: что
1: да.
2: Так танцевать в 49 лет, а ей 49 лет, 2 часа нон-стопом переодевать, меняя почти на каждую песню платье, на каждую. Ну, то есть это не наша Джессика Шай с 3 платьями, и все, и у нас она
1: дива-ла-вива. Так, значит, что? Эвелинка мне привезла майку.
2: Да,
1: сейчас
2: но я и себе купила. И...
1: Да.
2: Это важно. Это все благодаря вам, дорогие слушатели.
1: То, что вы buy me a coffee оставляете, соответственно. Значит, Эвелинка привезла мне майку. Мы сейчас сфотографируемся там в перерывчике, сфоткаемся, чтобы вы видели, что это за майка. Понятно, там бедра не врут, как это...
2: Бедра не врут.
1: Вот. Значит, майку, и она... Первое возмущение... Знаешь что? Я говорю, что? Ты знаешь, что мерч Шакиры, который и покачественнее, и посему, в разы дешевле, чем мерч Джессики Шай на ее концерте.
2: Все верно.
1: И я такой думаю, ну а в чем подвох?
2: Ну вот непонятно.
1: А подвох, наверное, просто в количестве.
2: Конечно.
1: Когда Джессика Шай сможет делать 11 концертов в стадион.
2: Нон-стоп?
1: Наверное.
2: И сейчас Джессика такая, а вариант?
1: Вариант. Ну, пока 2. Да. Я понимаю, что, наверное, мерч стоит дешевле, как бы обычного. Хотя, зайдя на магазин, в магазин электронный той же самой Джессики Шай, я смотрю, что раскупают там все.
2: Все, там не важно.
1: Все, кроме кроссовок.
2: Да.
1: Кроссовки слишком...
2: Дороговато. Да, там, конечно, люди не скупились, покупали все. И самое главное... Ну, удалось ей. Вот она планировала делать фестиваль, и ей он удался. Там просто потрясающе. Представь, всю нашу, я не знаю, гигантский какой-нибудь стадион, вот возьми, вот умножь кафедральную площадь 5 раз.
1: Да.
2: И вот покрой ее просто фестивалем с различными лавками, закусочными. Там корнеры разные были. Там можно было подойти, чтобы тебя косметикой для волос Шакиры прическу тебе сделать. Там можно было подойти... Там мне лень было стоять.
1: Ну, ясно. Все, просто...
2: Солнце палит, я буду стоять за водой или за прической.
1: Все верно. Я просто так думаю.
2: Да.
1: Где... Что это? Как это?
2: И организация. Опять-таки, я вот хожу на концерт. Ну, я не знаю, литовские организаторы, ну, пожалуйста, съездите на концерт, позвольте себе потратиться на этот концерт, посмотрите, как там происходит приход гостей и выход. Уход.
1: Ну, то есть, это очень быстро.
2: Это турбо. Ну, просто мы быстрее добрались до дома после концерта, чем мы туда ехали. Вау.
1: Вау, вау. Браво. Хорошо, Шакира, прямо сейчас в эфире Радио Р.
0: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, мы обращаем внимание на обычные новости. Обычные семейные новости.
2: Классика.
1: Да, для классика. Значит, исследование показало, что пары с одинаковой фамилией разводятся примерно на 50% реже, чем супруги, в которых жена сохранила девичью фамилию или выбрала двойную.
2: Ох ты сейчас...
1: Я ничего не понимаю. Это исследование.
2: Спустил на землю. Скандалы
1: я
2: дома.
1: Я исследование просто рассказываю, и все. Ну, то есть, это, ну, мне...
2: Статистика, да?
1: Совершенно. Мне все равно. Ну, по сути, мне все равно. Вот моей дочери не все равно. Вот она сказала, что она фамилию Зукайте собирается до вот бабушкиных времен своих. Я не буду менять фамилию. Вот так она говорит. У меня, знаешь, какая подпись красивая? Говорит она мне. И я говорю, ну, конечно.
2: Конечно.
1: Конечно. Это вот, это просто... такие браки в среднем также длятся на 30% дольше. Если одинаковая фамилия. К таким выводам пришел Институт семейных исследований, проанализировав данные опроса американского штата Техас.
2: Так, это американцы.
1: Американского штата Техас, где вот просто консервативные настолько люди. Максимально, насколько можно. Согласно данным Техаса, пары с общей фамилией до развода прожили в браке в среднем около 12 лет. А с разными фамилиями 8-10. Вот. Так что вот это просто цифра.
2: Я вот тоже Виталию говорю, ну Никаноров фамилия, ну потрясающе.
1: Вот так вот.
2: Горяще. Да.
1: Вот, ну я просто статистика. Я знаю, что тебя триггерит подобные новости. Да. Думаю, надо тебе триггернуть немножко, взять на сегодня.
2: Но я не против, я как бы, я бы поменяла фамилию, у меня нет зацикленности. Нравится ли моя девичья, моя 100% лучшая вообще фамилия. И так многие девчонки бы сказали. Но вот меняют, потому что вот потому. Но грустно, когда меняют, потому что их заставили. Потому что это был какой-то ультиматум свекрови, очень дотошный. Или там вот, ну вот так вот, это я так решил, так вот и будет. Это единственное его решение за все
1: прачную. Ну давай, в современном мире это вообще не имеет особого значения.
2: Нет, особо не имеет. И плюс меня радуют вот эти пары, знаешь, когда они берут двойные, там уже потом, как их дети, разбираться с этим будут непонятно. Но в целом это красивый жест, когда она к своей фамилии дописывает его через дефис, а он к своей дописывает ее через дефис. Же очень красиво.
1: Ну, тут я так, можно и тройную потом.
2: Да, потом вот это знаменитые литовские люди по всей планете путешествуют.
1: Йонас, Мариус, Козлаускас, Иванаускас, Петраускас. Вот это знаменитая, да? Да, да, да, тройная. Потому что еще дедушка сказал, что нужно и его фамилию на всякий случай.
2: И бабушка вспомнила свою девичью.
1: Там все, и там и понеслось. Не остановить всю родню. Нет, ну вот, просто сухая статистика из Америки, из американского штата конкретно Техаса. Просто о том, что вот так вот. Но говорю, что там надо отдать должное, что это не общая мировая, а это вот сугубо одного штата, и притом невероятно консервативного
2: это
1: по своему
2: правда строю.
1: Что там патриархат, во-первых, ну, невероятный. Но опять же таки, наверняка там все меняется, но просто по тем стереотипам, что у меня существует в голове, и что я там всяких документальных передач
2: ну, что они до сих пор вот это со шпорами на лошадях.
1: Как в мою молодость.
2: Да.
1: Вот они, вот мне кажется, только нефть, сигары и вот эти широкополые шляпы. Ну, понятное дело.
2: И кожаная жилетка.
1: Не без этого. Она всегда модна. Ты, мод, скажешь, что нет, а я тебе отвечаю, она всегда в моде.
2: Это я и вижу, что ты в ней.
1: Ну, к сожалению, нету хорошей вот этой вот, знаешь, вот чтобы...
2: Элечки, да.
1: Совершенно верно. Хорошо, через 10-15 минут обсудим чтение. Ну, вот, у нас новая статистика пришла, и вот хотелось бы с вами тоже это обговорить.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты LT.

0: Профсоюз озабоченных граждан. Наш номер 052-305-005.
1: И тема, как мы и говорили, как мы анонсировали, чтение. Дело в том, что, как пишет ЛРТ, значит, исследование ПИСА, значит, такая компания, которая исследует чтение людей, значит, показала, что 28% 15-летних в Литве не достигают базового уровня чтения.
2: Им сложно понимать основную мысль текста, находить нужную информацию и оценивать ее. Также дети не способны ее пересказать.
1: Вот, что, конечно, ну, довольно тяжело. У меня два ребенка 15-летних.
2: Так,
1: значит,
2: рассказывайте.
1: 052-305-005, вопрос у нас следующий, друзья. Как ваши дети читают или нет? Ну, как вы чувствуете? Как вам ощущается? Если у вас ребенок читающий, как вы это привили? Нам просто...
2: Да.
1: Просто безумно интересно. Я сейчас своим опытом буду делиться, но просто пока вы набираете номер. В общем, чтение. Насколько, как вам кажется, ну, нужно ребенка заставлять читать?
2: Или на своем примере лучше показывать?
1: Ну, давайте, вот по поводу чтения.
2: Про чтение,
1: поговорим.
2: Да.
1: Так вот, у меня два ребенка, два 15-летних подростка. Соответственно, оба получили... одно и то же образование в плане чтения. В детстве мы по очереди с женой, то один вечер я читаю, другой вечер другой читает. Если книжка безумно интересна, то жена приходит и тоже слушает, как я читаю детям, потому что, когда ты читаешь каждую вторую главу,
2: как будто бы теряется смысл, да?
1: Да. Ну и вот, ты, собственно говоря, вот какую-то берешь большую книгу и вот по очереди вот приблизительно читаешь. Потом ты начинаешь водить их в книжный магазин, чтобы с ними, с каждым выбрать ту книгу, которую он захочет. У сына до сих пор сборник всех книг про приключения Стива в мире Майнкрафта.
2: Потрясающе.
1: Крупным шрифтом, с картинками.
2: Все как надо.
1: Все, история. Вот
2: инвестиция, между прочим, родители, обратите внимание, книги эти дорогие.
1: Да, и он читал вот все время. Там достаточно там, ну, 100-150 страниц крупным шрифтом, но все равно для маленького ребенка вполне себе. Вот от 6, там, не знаю, до 8, вот он подряд читал, и там мне пересказывал, и что-то в этот. У дочери там немножко в другую степь. Там какие-то принцессы, котенок по имени Гав, и все остальное. Котенок Солнышко, и там все время, где котята и собачонки, там нужно было вот все читать.
2: Да.
1: Но были и основы. Например, Гарри Поттер сыну не пошел. Дочь прочитала все. Ну, то есть, вот в этот. Это очень, ну, по-разному сочеталось. Но вот наступил момент, когда им 13-14 лет, так. И ни один, ни второй не хочет читать. Не то, чтобы вот там, ну, ты подкидываешь, пытаешься, смотри, вот это неплохая. Ага, и лежит она просто,
2: да.
1: даже не тронутая. Это просто, ну, сложно. Понятно, что дочь, например, читает чуть больше, чем сын, сын чуть меньше, но, в принципе, они в детстве получали базис, ну,
2: плюс-минус
1: одинаковый. Поэтому тут в этот. Но просто в подростковом возрасте как будто вот, ну, отторжение там, ну, немножко...
2: Да не отторжение, мне кажется, все логично. В подростковом возрасте у тебя появляются свои карманные деньги. Ты можешь чуть-чуть подальше заехать от дома. Открывается новый мир. В конце концов, интернет сейчас... просто новая вселенная.
1: Да.
2: И поэтому как будто бы книга... Как бы неинтересно, потому что это медленный темп, а дети, подростки живут гораздо быстрее, чем мы с тобой даже, хотя ты-то у нас блиц-блиц, скорость без границ.
1: Ну, совершенно верно.
2: Но потом с возрастом к книгам ты возвращаешься, потому что тебе хочется замедлиться уже, остановиться, и чтобы тебя никто не трогал из этих вселенных, которые тебя окружают.
1: Вот до какого возраста мне их не трогать, скажи мне, пожалуйста.
2: Ой, я не знаю.
1: Ну вот это, когда этот возраст передал? Вот сейчас я
2: Витю, я просто потому, что я знакома с Виктором, Гинтеросовичем.
1: Да, совершенно верно.
2: Там по-другому никак и не обратишься. 2 метра. Его ноги могут раздавить меня.
1: Да.
2: Вот. Я бы трогала все равно. Я бы говорила: Витя, ну тебе так. Потому что Виктор будет... А он и так красавец. А представляешь, он еще и с книжкой сидит где-то в парке. Там от невесток не будет, а двое.
1: Ну, я, знаете, попридержу вот это. Я попридерживаю... на их, собственно говоря,
2: да, но мне кажется, давать свободу нужно и важно. А,
1: ну да, да, я в плане того, что вот насколько мы...
2: Также я через 15 лет, я тебе сказала, читай.
1: Вот я, ну, насколько из-за этого стоит переживать или как бы не стоит к этому вернет, то есть максимум базис я как бы дал, да, а там уже, ну, в этот. Или все-таки сериалы, киношечка, ну, добивают человеческий разум.
2: Добивают. В первую очередь надо начинать с себя. Вот, ну, ты читаешь, да. Они видят твой пример. Ну и слава богу.
1: Ну, а ну да, ну, наверное. Наверное.
2: И вот а как, что ты вот как, сейчас читаешь?
1: Сейчас я «Ведьмака» Сапковского перечитываю. И, значит, Брэндона Сандерсона, «Элантрис» называется такой новый цикл, здоровенный-здоровенный. Mm-hmm. И вот первая книжка из этого цикла, и я там просто в именах уже путаюсь, понимаешь, там в это. Там еще и каких-то дополнительных, там очень поставлена религиозная какая-то община на 4 разных этапах, там Джандриз, это вот высший, да. Там в это. И я такой думаю, боже ж ты мой, ты, господи, мозг мой, не сломайся. Так вот, у меня 2 книжки вот параллельно идут, и еще я комикс один там накидываю, когда мне совсем уже хочется картинок. Понимаешь, я не рилсы листаю на ночь, а комиксы начал читать. Да, такой я человек.
2: Ну, потом репка.
1: А потом, собственно говоря, как внуки пойдут, так я обратно весь цикл и вернется. И ничего, знаешь, и ты и живешь как-то с этим.
2: В круговороте книг.
1: Вообще, самое худшее в чтении детям, это то, что ты одно и то же читаешь каждый раз. Раз 7, 8, одно и то. Ты уже наизусть можешь. И я когда-то помню, что на 6-7 раз ты уже добавляешь что-то своего. И такой, и дети такие, там такого не было. И возмущенный моей какой-то придумкой фантазийной. То есть это тоже такое. Не было там такого. Я говорю, ну как там? Вот, репка шла-шла, а потом появился киборг и их всех уничтожил. Ну, вот эти, знаешь, вот эти мною придуманные истории. Ладно, ну ладно, даже не смотрел, звонил нам кто-то, не знаю, даже в экран не посмотрел. Просто мы с тобой болтали. Звони там, Ирина, давай примем звоночек.
2: Давай.
1: Доброго утра, здравствуйте, как зовут вас?
3: Утро, Ирина.
1: Ирина, мы тут про чтение говорим. Скажите, как привить детям любовь к чтению? И стоит ли переживать, если они в подростковом возрасте стали меньше читать, чем в детстве?
3: Я расскажу такой опыт. Начинали мы очень тяжело. Я к тому же даже не то, что читать, а научиться читать. Настолько тяжело, что я была уверена, что ребенок мой никогда в жизни
1: да.
3: не читать книги. Да. Ненавидит.
2: Так.
3: Сейчас ему, значит, почти 17 лет, это мальчик. Я скажу, что самая главная покупка, которая его радует, это книги. И он читает, захлеб, он такие вещи читает, которые, простите, я еще далеко. Я беру с него пример и думаю, боже мой ребенок читает, мне тоже надо что-то почитать. Не было такого, что я сказала, посмотри, это интересная книга, почитай. Нет, это наверное, так не работает.
2: Получается, само пришло к сыну чтение? Или он у кого-то увидел?
3: Нет. Ну, дома, к сожалению, нет. У меня не было времени. Но я думаю, что как-то повлияло еще то, что вокруг были подружки такие, которые вот, смотри, я такую книгу купила, там, ну,
1: окружение. Значит, подружек надо сыну завести, правильно?
3: Как вариант.
1: Да. Ну, я такой вывод, Ирина, сделал.
2: Хороший вывод, и чего?
1: Нет, ну я все, я просто, я просто думал.
2: Вот девчонки, конечно, молодцы.
1: То есть чужой пример вот из тех людей, которые рядом окружают того же возраста, например, девушки у парней или у парней девушки, чтобы они просто сказали, вот смотри, неплохая книжка, даже если она его не читала. Ну, то есть его будет охватывать вот этот ажиотаж. Нужно прочитать, доказать, пересказать.
2: Круто.
1: Да, да. Ирина?
3: В общем-то, такой опыт у меня. Я надеюсь, что и дальше будет любить.
2: А вы сами начали читать?
3: Ну, у меня, честно, у меня 3 книжки лежит. Одну я начала, но просто нет времени.
2: Все, принято.
1: Принято.
2: Ирин, спасибо. Сыну большое. Привет.
1: Сыну, конечно, пламенный Чтельский, не, даже не придумал слово.
2: Читательский.
1: Читательский, да, привет, спасибо. Так, это была Ирина, наш слушатель. Значит, вот подружку, значит, надо сыну завести. Ну, как бы хорошо.
2: Так вот у его сына
1: будем
2: есть
1: искать,
2: подружка.
1: Да, я знаю, но он будем искать.
2: Будем искать. И сейчас подружка такая, что вы там будете искать?
1: Да.
2: Все на месте.
1: Так, друзья, двигаемся вперед. У нас In Love, Кади, Мияги и Эндшпиль прямо сейчас в нашем эфире.
0: Радио R.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Ассоциация самоуправления Литвы предложила разрешить муниципалитетам самостоятельно регулировать часть подоходного налога с населения, чтобы привлекать жителей и бизнес. Это позволило бы стимулировать людей селиться и работать в конкретном самоуправлении, заявил глава ассоциации Аудрюс Клюшонис. Также предлагается отдавать самоуправлениям часть налога на прибыль и увеличить лимит кредитов Ильте для местных проектов.
1: С 1 октября в поликлиниках Литвы расширят полномочия медсестер, работающих в команде семейного врача. Они смогут самостоятельно назначать некоторые анализы крови перед плановыми процедурами, экспресс-тесты на стрептококк при инфекции дыхательных путей, а также проводить тесты на ротавирус, аденовирус и норовирус. Немало времени врача занимают задачи, которые в рамках своей компетенции может выполнять медсестра, заявил министр здравоохранения Линас Кукурайтис. Изменения должны освободить семейных врачей и дать им больше времени для пациентов, которым необходимы диагностика и лечение.
2: Между тем, приложение гражданской безопасности «Ковос» за год скачали более 90 тысяч раз. Однако мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас отмечает, что жители чаще всего устанавливают его только после возникновения угроз. После сообщения о возможной воздушной опасности число скачиваний подскакивает до 2-3 тысяч в день, тогда как обычно их может быть всего несколько десятков, рассказал мэр. Только после первого объявления о воздушной опасности 20 мая приложение за два дня скачало более 40 тысяч человек, а после сигнала 13-14 сентября еще около 5 тысяч.
1: Не сказал мэр, что почему он не работал приложение?
2: Нет, ничего не сказал. Сказал просто, ну вот так вот скачивают.
1: Сухую статистику.
2: Сухую статистику, да.
1: Мне там надо что-то сказать для вот этих СМИ.
2: Дайте мне сухую статистику, хочу ее пересказать.
1: Переговоры о том, кто будет управлять комплексом национального стадиона в Вильнюсе, завершились без соглашения. По словам главы Ханера Арвида Саавулиса, переговоры велись с Сивинити, футбольным клубом Жальгирис, баскетбольным клубом Ритас и Литовской футбольной федерацией. Сейчас мы ищем того, кто сможет взять на себя риски и обязательства по управлению комплексом и будет обладать достаточными финансовыми возможностями, сообщил Авулис.
2: А с 25 по 27 сентября, то есть на этих выходных, которые наступят, в центре Каунаса пройдет осенняя ярмарка «Рудо-2026». На аллее Лайсвис, улице Вильнюс, разместятся сотни торговцев и ремесленников, пройдут концерты, танцевальный фестиваль, мастер-классы и развлечения для детей. Главным событием станет попытка установить рекорд Литвы. 25 сентября возле Каунасского самоуправления представят яблочный пирог длиной в 100 метров, приготовленный учениками и преподавателями Каунасского центра профессионального обучения. После фиксации рекорда пирог смогут попробовать посетители ярмарки.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные с грозами. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Соль и перец». Всех приветствуем и всем желаем хорошего настроения.
2: Всем доброго утра.
1: Во-первых. Угу. Во-вторых, давайте поднимать, бодрить. Благо сейчас у нас наша соотечественница будет петь. А в нашей музыкальной рубрике, в которой мы рассматриваем новинки нашего эфира. Музыкальный редактор еженедельно добавляет,
2: да.
1: А мы еженедельно оцениваем и смотрим. И вот давно не было литовских исполнительниц.
2: И вот, наконец-то, Кристина Арбакайте и ее песня «Цветок».
1: А, значит, в песне героиня обещает любимому превращаться то в пламя, то в птицу, то в осенние листья. А потом, говорит, я буду цветком у тебя в руках.
2: Ну, невероятно.
1: Да, очень сравнение. Интересно, что при выборе песен Арбакайте никогда не смотрит на песни как на потенциальный хит. Она не раз об этом говорила в интервью. Нет, нет, нет. Она говорит, мне нужна история.
2: Хотя пошутить, но не буду.
1: Не будешь,
2: окей. Обидится фанат Кристины Арбакайте.
1: Мне нужна история, на которой я представлю и сделаю мини-спектакль.
2: Mm-hmm.
1: И зачастую ее сценические какие-то образы строятся вот именно на спектакле, а не на потенциальности хита. Вот так, например, было с песней «В танго втроем». Да. Она говорит, вот там, но по итогу, говорит, получилась песня, потому что... Вот, потому что была история. Первую песню ей написал Игорь Николаев.
2: Да.
1: Потом в это время он писал ее маме. Тоже знаменитая певица, если вы не знали. Вот, значит, писал в это время ее маме. И заодно думает, о, девчонка бегает, носится. 13 лет. Надо ей какую-то песню. И написал песню, которая называлась «Пусть говорят».
2: Да.
1: Ее даже сыграли в «Утренней почте». Тогда это... Две кнопки были, первая и вторая. И вот на первом утренней почте сыграли эту песню, и на следующий день она проснулась знаменитой. Говорит, для этого много раскрутки в те времена не нужно было. Вот, и с тех пор она делает шаги. Снялась тогда в кино, потом опять перестала петь, потому что сомневалась. Ну, при мамином таланте были определенные сомнения, но по чуть-чуть, поэтапно, через хейт она прошла, ну и превратилась в диву дивную, которая до сих пор на эстраде, до сих пор поет.
2: Класс. Вот.
1: И новая песня у нее...
2: «Цветок».
1: «Цветок».
2: Где она и пламя, и птица, и цветок, и жар птица.
1: Вот прям мог бы припев. Я и пламя, и птица, и цветок, и жар птица.
2: Хочешь, тебе напишу такую песню. И у нас будет очередной литовский исполнитель в эфире радио Р.
1: Да, да, да. Хорошо, а пока давайте. Наша соотечественница Кристина Арбакайте, песня «Цветок». Прямо сейчас в нашем эфире. Если нравится, идем на сайт радио Р и голосуем.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Ну что, дамы и господа, давайте немножко поболтаем о Висогеносе. Дело в том, что 25-26 числа, то есть это в пятницу, в субботу,
2: все верно,
1: я не ошибаюсь, так. В Висогеносе в 10-й раз пройдет международный фестиваль национальных культур, который называется «Руденинес».
2: Mm-hmm.
1: Представители разных народов познакомят гостей со своими традициями и особенностями культуры. Фестиваль проводится в городе раз в 2 года, mm-hmm. и в этом году отмечает свой 10-й юбилей.
2: Круто!
1: Вот, ну я просто подумал, что вот у нас в Вильнюсе проскочила Тултумуги, она была просто невероятная, то есть Состинес Денос, Вильнюс Денос, да? Угу. Просто сидели и сгрызали свои ногти. Как с погодой повезло. Ну, потому что было, во-первых, солнечно, угу. да, и тепло. Ну, по-осеннему, но тепло.
2: Ну, да потому что Иштвина Квика позвали.
1: Совершенно верно.
2: Сари Рома.
1: Вот, надо Вильнюс Денос то же самое. Не Каманющий Щелес Юстиноса и Рутиса, а позвать Иштвина Квика, потому что он с каретой как приехал бы на Кафедральную площадь.
2: Как Валдоса бы привез, да в Японию бы тот не успел убежать.
1: Совершенно
2: как
1: верно.
2: Как Иштван его за бочок вот, и посадил
1: ну,
2: бы уже на коня.
1: Джипси-фест и вот вся вот команда Иштвана, как они проехались вот на это, ну это просто невероятно. Ну красочно, зажигательно. Как Иштван улыбался, раздавая всем интервью
2: нет,
1: направо
2: а
1: и налево.
2: Нет, грех не улыбаться с такой улыбкой.
1: Ну, вот что правда. Когда у тебя 344 зуба и все...
2: И все белые.
1: И все белые. Ну, невероятно. То есть, это, ну, конечно.
2: Хорошо, возвращаемся в Висогенос. В Висогеносе будет праздник, где соберется огромное количество представителей различных национальностей. Будут 100% и вкусности, и какие-то творческие различные товары, которые можно будет прикупить. Будет весело и классно. Висогенос в целом атмосферой отличается всегда особенная, более уютная, более теплая.
1: Без более домашняя.
2: Домашняя, без этого столичного пафоса, поэтому обратите внимание.
1: Вот, если будет желание и возможности, да. обязательно приезжайте в Висогенос. Плюс, если вы, вот сейчас открылся, вот я визит Висогенос, значит, подписан, угу. и сейчас открылись экскурсии до конца года на атомную электростанцию.
2: Так.
1: Там есть разного рода экскурсии. Там есть на английском, литовском, насчет русского не знаю, но точно литовский и английский языки есть. Вот. И там есть сногсшибательная возможность побывать на угу. атомной электростанции. Там есть быстрые экскурсии, это 2-часовые.
2: Так.
1: Есть среднего, это 4-часовые, и есть 8-часовая нормальная экскурсия.
2: Рабочий день, да?
1: Рабочий день, где ты в столовке у них побываешь, Ой. Покушаешь и так далее и тому подобное. Но можно записываться уже угу. сейчас, там, правда, цена кусается, но если вы 8-часовую возьмете, но.
2: Опять, ну, может, как, там в столовке покормят бесплатно?
1: Когда у вас будет такая возможность. То есть сейчас вот просто зайдите, там, визит Висогенос в Инстаграме, угу. и просто перейди по ссылке, и можно записаться, посмотреть. Потрясающе.
2: Круто.
1: Просто по своей вот масштабности и крутости проект, где ты просто будешь атомщик. Но надо приготовиться физически, потому что там надо будет и ходить туды-сюды, и по лестницам туды-сюда подниматься.
2: Как ты выдержал?
1: Ну, я только на учебном полигоне был. Я же там не на самой атомной станции. Это две
2: Халтурщик.
1: Что ты на меня смотришь? Я, может,
2: я там кнопки нажимал, хамелю все показывал.
1: Это было. Только на учебном полигоне, понимаешь?
2: Посмотри, я вообще, я.
1: Ты показала людям, как я провожу экскурсии. Но это можно заметить и по нашим эфирам, что там все практически всегда посвящено мне.
2: Я, да.
1: Да, то есть да. без этого не обходится. Но да. люди некоторые соглашаются.
2: С чем?
1: А некоторые тебе завидуют. В такой-то компании сидеть.
2: Да, да. А у некоторых стокгольмский синдром.
1: Как у тебя?
2: Как у меня? Мне хотя бы деньги платят.
1: Может быть. Вот, ладно, все.
2: Может быть, пусть она и думает, что это деньги.
1: Да, да. Вот эти листочки, на которых я циферки пишу, да, так и называется. Это деньги, да. Хорошо, друзья. Висогенос на этих выходных, там праздник Руденинес.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Oda praradus dangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жагерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
5: Радио R.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005. И что, вы думаете, а что, осенний же проект у нас закончился, да? Когда мы выбирали лучшую песню осени, все дамы верно. И господа, а там ДДТ вы выбрали, вот. А теперь, какой еще, что еще начнет эта наша парочка, да? Что веселого придумает? Мы решили, что мы тоже будем выбирать очередную лучшую песню, по мнению радиослушателей, но, внимание...
2: Потап и Настя!
1: Совершенно верно. На протяжении 3 недель мы с вами будем выбирать лучшую песню Потапа и Настя. Оказалось, что у них есть 16 лучших песен.
2: И больше есть.
1: И больше есть на самом деле.
2: У нас сегодня наш модератор Валентин с пеной у рта доказывал, что вы должны взять 16, вот эту мою любимую песню.
1: Да, и мы взяли ее. В общем, из 16 мы выберем 8, из 8 4, из 4 2 и, соответственно, да, выберем лучше. Итак, друзья, сегодня выбираем лучшую песню Потапа и Насти, и пара песен такая.
2: Не пара,

0: Вот, мы должны напомнить, чем дольше звучит песня в эфире, тем больше она нравится Валентину, нашему модератору.
1: Да, и в качестве соперницы...
0: Песня «На районе». У нас на районе.

0: как наш Валентин сказал, образовательная песня. Я такой, ну, конечно, смотреть сложно, да? Ну, не звонят, а звонят уже, знаешь, уже. Окей.
1: А давай будем спрашивать у слушателей, как правильно.
0: Давай спросим. Хорошо, 052-305-005. Помогите нам выбрать одну из этих двух песен, какая вам больше нравится. На районе или не пара? Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
2: Добрый,
0: Аудрис. Аудрис, смотрите, у нас две песни «Потапа и Насти». «Потап и Настя» объявили в этом году, что возвращаются.
1: Реюнион.
0: И, да, в декабре у них первый концерт, а потом мировой тур.
1: И, ну, может быть, доедут и до нас. Но при этом, за какую песню сегодня болеете?
2: Не пара.
0: Не пара. Значит, не пара. Какой вы энергичный в понедельник, Аудрис. Вообще, не остановить. Спасибо, принято.
1: Спасибо огромное.
0: Даже не отреагировал.
1: А зачем?
0: Окей. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
3: Здравствуйте, Бажена.
0: Бажену тоже не остановить. Только голосование. Бажена, кто в первых рядах? Я.
1: Да. Не пара. Не пара. Все.
0: Ну, уже сразу проголосовали. Принято.
1: Ноги в эфир зашла. Не пара.
0: Спасибо, Бажен. Спасибо. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрика тоже не остановить. Все время голосует вместе с нами.
1: Итак, Эрика, за какую песню?
4: Не пара.
0: Ну и все, и не пара побеждает сегодня. Спасибо большое, Эрика. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Ну что, не пара.
1: Кайф.
0: Не пара. Ну, хорошая песня.
1: Хорошая.
0: Да, правда.
1: Ты богатенький уже там что-то. И я солидная персона, я тебе не по зубам. Круче, чем Чик Норрис, даже лучше, чем Ван Дам.
0: Вот.
1: Когда вижу я тебя. Тебя бросили,
0: друзья. Я не знаю, зачем мы сейчас вот это вот играем.
1: Жизнь такая штука.
0: Может всякое случиться.
1: Только что-то там-то-та-та-та. Кстати, про мои песни. Дорогие друзья, у нас новый рилс с Гентрасом Зукасом. Переходите в наши социальные сети, полюбуйтесь. Можете без звука, так будет полегче.
0: Нет, со звуком. Там сам сок в подпевании. Или думали в моих танцах? Нет.
1: Не тут-то было.
0: Нет.
1: Два наших таланта
0: объединились в едино. Так что заходите в соцсети, посмотрите. Пока же слушаем Настя Каменских «Сеньор Потап». Песня «Не пара», которая победила в сегодняшней баталии.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр транспорта Юрас Томинскас заявил, что в октябре представит новые требования безопасности для электросамокатов и других средств микромобильности. Мы должны предложить решение, как начать контролировать эту неуправляемую ситуацию, сказал министр. Изменения могут коснуться возраста пользователей и требований к регистрации. Новые правила планируют распространить не только на электросамокаты, но и на электровелосипеды, электроскутеры, трех- и четырехколесные электрические средства передвижения.
0: Голоса регионов.
1: Министр транспорта Юрас Томинскас ответил на критику мэра Каунаса Висвальдаса Матиашайтиса из-за ромбов, нанесенных перед пешеходными переходами. По словам министра, такая разметка не предусмотрена правилами и потому остается незаконной, даже если город считает ее эффективной. Если бы ромбы были такой магией, как вы пытаетесь нас убедить, я бы лично рисовал их возле каждого перехода по всей Литве, заявил Томинскас. Он подчеркнул, что сначала подобные решения необходимо оценить и узаконить, и только после этого наносить на улицах. Теперь, будучи мэром, допустим, Каунаса, я бы доказала научно, что эти ромбы действуют, чтобы потом посмотреть, как Юрас Томинскас по всей Литве носится и рисует ромбы.
2: На шоссе Щелутец в Клайпеде меньше чем через год после ремонта появились заметные колеи, особенно возле перекрестков Дебрицено и Статибиненко. Город уже направил претензию подрядчику, поскольку работы находятся на гарантии. Мы просим оценить поврежденные участки и представить план устранения дефектов, заявил директор администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Жукас. Ремонт одной из самых загруженных магистралей города обошелся примерно в 2 миллиона евро. Сроки устранения дефектов пока неизвестны.
1: Тем временем Клайпедская университетская больница за первое полугодие 2026 года получила 5 миллионов евро убытков, а ее долги перед поставщиками продолжают расти. Почти 10 миллионов евро задолженности приходится на лекарства и медицинские средства, причем часть счетов просрочено более чем на 90 дней. Это действительно становится серьезным вызовом для организации медицинских услуг, заявил глава больницы Аудрюс Шимейдес. Учреждение рассчитывает стабилизировать финансовое положение к 2028 году.
2: Мы как будто сговорились, знаешь, про Каунас хорошо, а про Клайпеду только вот негатив. Нет, так случилось. Так случилось просто.
1: Клайпеде тоже хорошо.
2: Да, все верно, все верно. Там есть позитивные новости, почему-то сегодня получились негативные.
1: Но опять же, вопросы к нашему новостному редактору утреннего эфира Гинтрасу Зукасу.
2: В литовском зоопарке в Каунасе опять-таки поселились две молодые капибары, прибывшие из рижского зоопарка. Для крупнейших в мире грызунов подготовили просторный вольер с бассейном. Пока животные привыкают к новому месту и держатся вместе. Что делает один, автоматически повторяет и другой. Возможно, хорошо, что они приехали вдвоем. Так им смелее, рассказала представитель зоопарка Римгайле Петелите Бразейтеня. Имен у капибар пока нет, выбрать их планируют с помощью посетителей.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные с грозами. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: 20% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр обороны Роберта Скауна заявил, что интегрированную систему противодействия дронам планирует создать к концу 2027 года, но он рассчитывает завершить работы примерно на полгода раньше. «Я хотел бы, чтобы это было хотя бы к середине 2027-го», — сказал Каунас. «Система должна объединить радары, акустические и другие сенсорные, а также средства уничтожения дронов, включая дроны-перехватчики». По словам министра, сейчас отдельные элементы уже есть, но они пока работают разрозненно.
1: Между тем, на оборудование и модернизацию убежищ в 2025-2026 годах государство выделило 30 миллионов евро. Однако пока использовали лишь 3,5 миллиона. «Темпы должны быть быстрее», — заявил премьер Миндуга Синкявичус после встречи с мэрами. По его словам, работы тормозят проектирование, экспертизы и сложные требования к старым зданиям. Премьер подчеркнул, что оборудование убежищ должно стать одним из приоритетов самоуправлений. «Выделить 30 миллионов, а инвестировать менее 4. Это плохой знак для нас, как для государства».
2: Я делал программу о модернизации, значит, жилья, и там рассказывали о том, как делают убежище. Так. Значит, одна из экспертов Каунасского технологического университета. Значит, и она рассказывала о тех требованиях к убежищам, которые практически невозможно сделать в подвалах домов, потому что, например, там должно быть 2 выхода.
1: Угу.
2: Ну, то есть, второй выход из подвала сделать практически невозможно, потому что если вдруг перекроет первый, то там люди просто застрянут. Таким образом, там должны быть отдельные вентиляционные шахты, что тоже практически невозможно. Отдельный доступ к воде, то есть надо проводить... то есть там очень много требований, ну, то есть заново новые дома строить возможно,
1: да.
2: А вот старый переделать, как хотел бы Миндуга Синкявичус, практически невозможно технически. Ну, то есть никто из жиловладельцев этого многоквартирного дома не захочет, чтобы из его квартиры был отдельный выход в подвал, например. Но это так, это просто замечание вслух. Между тем, Национальное платежное агентство заявило, что еще 16 июля передало контролирующим органам информацию о возможном конфликте интересов у заместителя директора Томаса Орлицкаса при реализации международных проектов. Сейчас Орлицкас отстранен от должности, ему предъявлены подозрения в рамках расследования возможной коррупции. Агентство также уточнило, что его директору Фортунатосу Дергинчису подозрения не предъявлены. Он проходит по делу как свидетель и продолжает работать.
1: На аллее Сауле в Шишкине, в столице, планируют установить необычную бронзовую скульптуру, перчатку, стоящую на 2 пальцах и прижимающую большим пальцем сложенную карту Вильнюса. Рядом будет стоять небольшой бронзовый чемодан. По замыслу автора, знакомая всем потерянная на улице перчатка становится символом человека, который заблудился в городе и пытается найти свой путь. Карта и чемодан дополняют тему путешествий, поиска направлений и своего места в городе. Установить скульптуру планируют в сентябре-октябре, как раз под премьеру Wednesday 3-го сезона.
2: Что тоже. И та песня должна быть Фрэнка Синатры «My Way». «Мой путь». Да-да. Та-та-та. Так, между тем, на летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре Литву представят 14 спортсменов. Они выступят в 8 видах спорта. Бокс, парусный спорт, дзюдо, фехтование, легкая атлетика, прибрежная гребля, плавание и баскетбол 3x3. Всего в соревнованиях в Сенегале ожидается около 2500 спортсменов, которые разыграют 153 комплекта медалей. Игры пройдут с 31 октября по 13 ноября.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Порывы ветра достигать будут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
0: Радио Эр.

0: вкусом.
1: Реклама.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
1: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билет.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа с 21 по 25 сентября посещает США, где принимает участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 22 сентября он выступит перед мировыми лидерами, уделив основное внимание глобальным конфликтам, угрозам искусственного интеллекта и исторической памяти. Науседа также примет участие в саммите Крымской платформы, встретится с лидерами стран Балтии и Польши и посетит прием президента США Дональда Трампа. Министр транспорта Юра Стаминскас заявил, что в октябре представит новые требования безопасности для электросамокатов и других средств микромобильности. «Мы должны предложить решение, как начать контролировать эту неуправляемую ситуацию», — сказал министр. Изменения могут коснуться возраста пользователей и требований к регистрации. Новые правила планируют распространить не только на электросамокаты, но и на электровелосипеды, электроскутеры, трех- и четырехколесные электрические средства передвижения. Министр иностранных дел Кестутис Будрис рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал Литву фотонной сверхдержавой во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. «Уже сейчас мы занимаем огромную долю рынка США с фемтосекундными лазерами и можем значительно ее увеличить», — сказал Будрис. По его словам, Литва также рассчитывает развивать сотрудничество с США в сфере центров обработки данных, биотехнологии Клайпедского порта. Национальная платежная агентство заявило, что еще 16 июля передало контролирующим органам информацию о возможном конфликте интересов у заместителя директора Томаса Орлицкаса при реализации международных проектов. Сейчас Орлицкас отстранен от должности. Ему предъявлены подозрения в рамках расследования возможной коррупции. Агентство также уточнило, что его директору Фортунатосу Диргинчесу подозрения не предъявлены. Он проходит по делу как свидетель и продолжает работать. Литовский ультрамарафонец Александр Сорокин занял второе место на чемпионате мира по бегу на 100 километров с результатом в 6 часов 12 минут 41 секунду. Победу одержал Чарли Лоуренс. «Больше всего я горжусь не временем, а флагом. Стоять на пьедестале чемпионата мира с литовским триколором рядом с моим именем – вот ради чего я это делаю», – написал Сорокин. По его словам, несмотря на 30-градусную жару, он сумел сохранить одинаковый темп на протяжении всей дистанции. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Мы радуемся трофеям.

0: здесь рядом.
1: Реклама.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Ассоциация молодых участников рынка обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы из-за возможного попадания данных 158 тысяч призывников на сторонние платформы. По данным ассоциации, речь идет об именах, фамилиях, годах рождения, кодах военнообязанных и информации о ходе призыва. Прокуратура пока не решила, начинать ли досудебное расследование. Министерство обороны заявило, что армия потребует удалить опубликованные списки. Кроме того, с 2027 года предлагается отказаться от общего публичного списка призывников и предоставить каждому военнообязанному возможность проверять информацию о себе индивидуально.
0: Голоса регионов.
1: Переговоры о том, кто будет управлять комплексом национального стадиона в Вильнюсе, завершились без соглашения. По словам главы Ханнера Арвида Саавулиса, переговоры велись с Сивинити, футбольным клубом Жальгирис, баскетбольным клубом Ритас и Литовской футбольной федерацией. Сейчас мы ищем того, кто сможет взять на себя риски и обязательства по управлению комплексом и будет обладать достаточными финансовыми возможностями, сообщил Авулис. Совет самоуправления Друскиненкай назначил Виолетту Григорени временным мэром города до очередных муниципальных выборов следующей весной. За ее кандидатуру проголосовали 20 членов совета. Вице-мэром назначен Модеста Светкаускас. Досрочные выборы мэра проводиться не будут, поскольку до очередных осталось менее года. Полномочия прежнего мэра Ричарда Самалинаускаса были прекращены после вступления в силу обвинительного приговора по коррупционному делу. Клайпедская университетская больница за первое полугодие 2026 года получила почти 5 миллионов евро убытков, а ее долги перед поставщиками продолжают расти. Почти 10 миллионов евро задолженности приходится на лекарства и медицинские средства, причем часть счетов просрочена более чем на 90 дней. «Это действительно становится серьезным вызовом для организации медицинских услуг», заявил глава больницы Аудрис Шимайтис. Учреждение рассчитывает стабилизировать финансовое положение к 2028 году. Приложение гражданской безопасности «Ковас» за год скачали более 90 тысяч раз. Однако мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас отмечает, что жители чаще всего устанавливают его только после возникновения угроз. После сообщения о возможной воздушной опасности число скачиваний подскакивает до 2-3 тысяч в день, тогда как обычно их может быть несколько десятков, рассказал мэр. Только после первого объявления о воздушной опасности 20 мая приложение за два дня скачали более 40 тысяч человек, а после сигнала 13-14 сентября еще около 5 тысяч.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зычайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 октября в поликлиниках Литвы расширят полномочия медсестер, работающих в команде семейного врача. Они смогут самостоятельно назначать некоторые анализы крови перед плановыми процедурами, экспресс-тест на стрептококк при инфекции дыхательных путей, а также проводить тесты на ротавирус, аденовирус и норовирус. Немало времени врача занимают задачи, которые в рамках своей компетенции может выполнить медсестра, заявил министр здравоохранения Линас Кукурайтис. Изменения должны освободить семейным врачам больше времени для пациентов, которым необходимы диагностика и лечение. В Литве пересматривают требования к состоянию здоровья кандидатов на службу в системе МВД и действующих сотрудников. По словам министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, планируется отказаться от избыточных или необоснованных ограничений, если состояние здоровья не мешает выполнять служебные обязанности. Сейчас около 30% кандидатов не могут поступить на службу именно из-за несоответствия медицинским требованиям. Одновременно в университете Миколаса Рёмереса обновляются программы подготовки сотрудников полиции и пограничной службы. Министерство энергетики Литвы считает, что малые модульные ядерные реакторы могут начать использовать в стране примерно с 2038 года, если политическое решение об их строительстве будет принято в первой половине 2028. Сейчас Литва обсуждает с американскими разработчиками возможные технологии, финансирование, лицензирование и сроки реализации таких проектов. Сейчас мы стремимся перейти к более подробным дискуссиям с разработчиками технологий, заявил вице-министр энергетики Габриэлюс Горбачевскис. До начала 2028 года правительство планирует подготовить предварительную оценку возможностей этой технологии. Сборная Литвы защитила титул чемпионов мира по баскетболу 3-3 среди игроков до 23 лет. В финале турнира в китайском Ухане литовцы обыграли Латвию со счетом 19-18. Самым результативным в составе Литвы стал Паулюс Вилютис, набравший 9 очков. Сборная прошла весь чемпионат без единого поражения и второй год подряд завоевала золото. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių.

0: хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие, прекрасные. Ангелина Гудкова у микрофона. Хороший день на волнах радио Р. И 4 часа, которые мы проведем вместе с вами. Да, это последний день моей вот этой щедрости по замене Жени Соленкова, который там в отпуск на недельку куда-то укатил. Но завтра обещал вернуться отдохнувшим, готовым отрабатывать. Поэтому, если что, если вдруг что-то будет не так, жалуйтесь мне. Не знаю, как вы, ну, точнее, во-первых, я надеюсь, что вы прекрасно отдохнули в выходные. Вот я выходные провела в горизонтальном положении за просмотром романтических комедий. Такая внезапная нужда у меня в этом была. И знаете, ни разу не пожалела. Иногда полезно просто полениться, ничего не делать. Ну и хоть я с радостью бы отдыхала еще неделю примерно, но возвращаться к работе надо. Особенно, когда есть какие-то праздники, которыми можно разбавить свои будни. Во-первых, сегодня Всемирный день благодарности. Возможно, это ваш повод поблагодарить кого-то в вашей жизни, сказать, как они важны для вас, как они дороги вам. Ну и, может быть, даже если не любите это говорить вслух, то можно написать у себя в блокноте каком-нибудь или в дневничке. День коллекционера тоже сегодня отмечается. Если вдруг собираете что-то, коллекционируете, я вас поздравляю, ну и себя тоже поздравляю, потому что я собираю пластинки. И Всемирный день мини-гольфа тоже сегодня отмечается. Вдруг среди наших слушателей есть те, кто любит мини-гольф, может быть, даже профессионально занимается, то отличный повод вас поздравить. Я один раз буквально играла в мини-гольф, это было очень давно, и где-то в Польше, но я всегда хотела попробовать в нормальный такой конкретный гольф сыграть. И именины сегодня у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна и Матаса. Если это вы, огромные поздравления летят вам. Ну, а если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как уже и сказала, 4 часа мы бок о бок будем идти по дневному эфиру вместе со мной. Ну, конечно же, в сопровождении прекрасного настроения и классной музыки.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Какая потрясающая новость из Каунаса прилетела, ну и ее еще можно воспринимать как возможность попасть на классное мероприятие в последние выходные сентября. В общем, с 25 по 27 сентября в центре Каунаса пройдет осенняя ярмарка, которая называется «Рудо-2026». И там на аллее Лайсвис и улице Вильнюс будет сотни торговцев, ремесленников, концерты, танцевальный фестиваль, мастер-классы, ну и, конечно же, развлечения для детей. Тоже очень важно отмечать, учитывая то, что у нас так много семей. И но главным событием станет попытка установить рекорд Литвы. Значит, 25 сентября, именно 25-го, возле Каунасского самоуправления представят яблочный пирог длиной в 100 метров. И его приготовят ученики и преподаватели Каунасского центра профессионального обучения. И после фиксации рекорда пирог смогут попробовать посетители ярмарки. Меня вот от этой новости сразу же откинуло в потрясающий фильм, который я очень сильно люблю, «Брюс всемогущий». И он в самом начале, ну он же там был журналистом, тележурналистом, репортером, и он поехал в какой-то городок, где вот семейная пекаренька, и они тогда, по-моему, огромный тоже пирог испекли, или там печенье было огромное, ну что-то в этом роде. Хороший, кстати, повод пересмотреть. И как он потом бежал в замедленной съемке, разливал детям молоко по стаканам, и у меня ассоциация вот примерно такая же. Но в целом, правда, очень крутой рекорд, если все-таки удастся его поставить, это что-то невероятное будет. Вот вы просто представьте, 100-метровый пирог яблочный. Это, ну, я даже не могу прикинуть это расстояние, если так посмотреть, но мне кажется, это будет феноменально, особенно если удастся это сделать. Ну и, конечно же, еще потом можно попробовать. Поэтому с 25 по 27 сентября едем в Каунас просто смотреть на ярмарку. Ну и, конечно же, 25-го конкретно все идем к самоуправлению, чтобы пробовать яблочный пирог.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Продолжаем двигаться по хорошему дню вместе со мной, Ангелиной Гудковой. Если вдруг вы забыли, я напоминаю, что по понедельникам в рубрике «Этот день в истории музыки» мы с вами говорим о новых треках, которые вышли в пятницу. Ну и эта подрубрика называется «Радар новинок». А вот в понедельник я вам с вами делюсь тем, что мне, в принципе, понравилось. Я вам скажу честно, прошлая пятница не была прям супер-супер насыщенной на новинки, но один интересный трек я все-таки почерпнула, и это, правда, необычная коллаборация. Потому что это Нюша и Майот с песней «Времена любви». Очень неожиданный союз двух артистов из, ну, я бы сказала, максимально разных музыкальных поколений и сцен. То есть Нюша — это такая поп-звезда, которая поп-песни хитовые пишет, а Майот, ну, это прям рэпер, я бы сказала, даже новой школы. И коллаборацию начали анонсировать еще в конце августа, но имя Майот как партнера раскрыли ближе к релизу. И сингл в итоге вышел 18 сентября и построен вокруг такого романтичного образа любви, которая проходит через разные времена и сезоны. Легкий, вроде даже слегка летний мотив, но при этом способный согревать даже в прохладную осень. Поэтому с радостью представляю новинку в нашем эфире «Нюша, Майот, времена любви».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Семь Литвы рассмотрят поправки к Гражданскому кодексу, расширяющие перечень случаев, когда родители не смогут требовать материального содержания от своих совершеннолетних детей. Предлагается лишать такого права родителей, которые систематически не содержали ребенка, применяли физическое, психологическое или сексуальное насилие, бросили его, злоупотребляли алкоголем или наркотиками, либо были ограничены в родительских правах. Сейчас суд уже может освободить взрослых детей от обязанности содержать нетрудоспособных нуждающихся родителей, если те ранее уклонялись от своих обязанностей. Законопроект прошел первую стадию рассмотрения в Сейме и вновь должен быть рассмотрен 15 декабря. НАТО с августа перешла от миссии воздушной полиции к миссии воздушной обороны в странах Балтии, сообщает Министерство обороны нашей страны. Главное изменение заключается в том, что силы Альянса теперь могут быстрее и гибче перебрасываться туда, где они необходимы. В единую систему входят истребители, наземные средства ПВО, системы наблюдения и командные структуры, что позволяет реагировать на самолеты, беспилотники и ракеты. Сейчас миссию НАТО в Литве выполняет итальянский контингент. Ассоциация профессиональных журналистов призвала Лауру Матьюшайтите временно не участвовать в принятии решений и голосованиях Совета ЛРТ на фоне расследования ее возможных связей с партией Намана Уша. Ранее проверки в отношении Матьюшайтите начали Главная избирательная комиссия и Литовская адвокатура после информации о том, что она могла оказывать партии незадекларированные юридические консультации перед выборами в Сейм в 2024 году. Сама Матьюшайтите утверждает, что денег за консультации не получала. Если она не отстранится добровольно, ассоциация предлагает Совету ЛРТ самостоятельно рассмотреть этот вопрос. После решения Ирландии и Нидерландов бойкотировать Евровидение 2027 из-за участия Израиля, ЛРТ заявил, что Литва не рассматривает возможность выхода из конкурса. ЛРТ придерживается позиции Европейского вещательного союза и в настоящее время не рассматривает возможность отказаться от участия в Евровидении, сообщили в телерадиокомпании. Более того, с 19 сентября исполнители уже могут подавать заявки на участие в национальном отборе Евровидения ЛТ. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, любители путешествий и не любители работать, тут подъехали лайфхаки. Для вас от человека, который посетил 20 городов за полгода. Значит, парень, который все это проделал, рассказал, как путешествовать больше за счет выгодных предложений там всяких travel-агрегаторов. Один из его лайфхаков, чтобы продлить положенные там 20 дней отпуска, использовать формат workation. Это когда ты работаешь удаленно и при этом отдыхаешь в свободное время. То есть он приезжал в город там на недельку или полторы, днем работал удаленно, а вечерами, ну и по выходным изучал окрестности. А чтобы находить самые выгодные варианты там и ездить чаще, обязательно, как он говорит, стоит сверять сразу несколько travel-агрегаторов. Якобы так можно найти какие-то самые доступные цены, предложения в том числе, и, конечно, воспользоваться внутренними программами лояльности. Но вот я представила, конечно, эту всю ситуацию. Во-первых, у меня был опыт общения с людьми, в компании которых практикуют вот эти воркейшены, очень хвастаются, очень хвалят, что вот мы там поехали на неделю всей командой в Турцию, лежали на пляже, работали с ноутбуками. И это вроде как прикольно с одной стороны, но с другой стороны ты пытаешься концентрироваться сразу на двух вещах и, ну, получаешь, наверное, мало удовольствия от всего. Хотя я не попробовала, не пробовала, мне как бы особо не посудишь. Но вот прикиньте, если бы я, например, значит, устроила себе сейчас воркейшен, поехала бы в какую-нибудь Турцию, взяла с собой микрофон, который бы там мы настроили тут в техническом отделе, чтобы сразу это транслировалось на радио, и вот так вот бы вела эфир. Мол, добрый день, мои дорогие хорошие, сегодня шум волн в Литве, шум дождя, но это не мешает нам сохранять прекрасное настроение. Но да, это было бы, знаете, прикольно с точки зрения того, чтобы просто попробовать провести такой эксперимент. Не знаю, возможно ли это технически. Надо спросить у нашего модератора, который знает все о технике. Но, тем не менее, если вдруг у вас есть возможность путешествовать и работать одновременно, я вам очень завидую. Потому что, как минимум, да, вечера, выходные вы можете использовать для того, чтобы исследовать новую местность. Ну и, конечно же, тратить время на то, чтобы менять свою обстановку. А это, как известно, очень полезно для нашей психики.
0: Радио R. Проверено временем. Реклама.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Radio R.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио Р. Хороший день.
1: Лайфхак на животрепещущую тему, потому что, несмотря на то, что у нас уже похолодало на улице, клещи еще не спят. И надо знать, как, если что, его достать. Особенно актуально для грибников и тех, кто любит прогуляться в лесу. Потому что если клещ уже присосался, то его нужно как можно скорее удалить. И ждать, пока он отпадет сам, или пытаться как-то его заставить вылезти домашними средствами, явно не стоит. Во-первых, нужно взять тонкий пинцет и захватить клеща максимально близко к поверхности кожи. У места, где вот он прикрепляется, а не за раздутую часть тела. После этого медленно и уверенно тянем вверх с постоянным усилием. Не крутите клеща, не раскачивайте, не выдергивайте резким движением, потому что так его вот эти ротовые части могут остаться в коже. И после того, как удалили, тщательно вымойте руки, обработайте место укуса водой с мылом или каким-то подходящим антисептиком. Самого клеща не следует раздавливать пальцами. Есть огромное количество вот этих народных способов, в частности, там маслом залить его, вазелином, лаком для ногтей, спиртом каким-то для отпугивания, горящей спичкой, ну или каким-то другим популярным способом. Эксперты говорят, что этого делать не стоит, потому что самый простой и рекомендуемый метод – это механически удалить его пинцетом. Если вдруг часть клеща осталась в коже, то переживать не стоит, потому что если достать их без ковыряния, кожи не получается, то советуется оставить участок в покое по мере того, как кожа будет заживать. Обычно сама вот эта вот часть, которая осталась, она вытесняется. Еще важный вопрос всегда – нужно ли отправлять на исследование этого клеща? Нет. В Литве этого делать не рекомендуют. Вот Национальный центр общественного здравоохранения говорит, что исследовать снятого клеща нецелесообразно, потому что даже если окажется, что он был заражен, это еще не означает, что инфекция передалась человеку. Поэтому после удаления клеща важно запоминать или записать дату укуса и наблюдать за самочувствием. Если вдруг появятся какие-то необычные симптомы или ухудшится состояние, то нужно сразу обратиться к семейному врачу и обязательно сказать, что вас укусил клещ и когда это произошло. И главное, главный спор вокруг этой темы заключался как раз-таки в том, как этого клеща доставать. Потому что я всю свою жизнь думала, что его там нужно как-то против часовой стрелки или по часовой стрелке крутить, аккуратно, прям вот так выкручивая, масло, не масло. Но оказывается, я специально посмотрела рекомендации нашего центра общественного здравоохранения, и там как раз прямо говорится: щипцы, пинцет, ближе к коже, достаем медленно, но как бы уверенно. Никаких прокруток, никаких масел и тому подобного. Поэтому вот такие рекомендации. Надеюсь, вам не пригодится этот лайфхак, но если вдруг что-то такое произойдет, то вы знаете, как поступать. Радио

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну а сейчас время для легендарной песни «September» группы Earth, Wind and Fire. И не просто так, потому что в этой песне, вернее, в словах этой песни содержится конкретная дата — 21 сентября. Говорили, что дату взяли рандомную, просто звучало идеально именно 21 сентября. Ну, что я могу сказать? Я, конечно, не музыкант, но песню послушать предлагаю.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство энергетики Литвы предлагает в первой половине 2027 года снизить тариф на общественное электроснабжение для социально уязвимых и малых потребителей на 3 евро 27 центов за киловатт-час с НДС. На это потребуется около 4,5 миллионов евро, которые планируется выделить из ранее собранных сверхдоходов производителей электроэнергии без дополнительных расходов государственного бюджета. Сейчас общественным электроснабжением пользуется около 282 тысяч уязвимых потребителей, а в 2027 году их число может вырасти до 307 тысяч.
0: Голоса регионов.
1: Строительная инспекция прокомментировала появившуюся ранее информацию о частном доме на крыше здания на улице Тараса Шевченкос. По данным инспекции, это не отдельный дом, а технические помещения производственного здания, реконструированные еще в 2008-2009 годах по разрешению Вильнюсского самоуправления. Объект проверяли в 2023 году, однако оснований считать строительные работы незаконными не нашли. При этом инспекция подчеркивает, что вопрос о том, используются ли эти помещения по назначению, должно оценивать само Вильнюсское самоуправление. Ассоциация самоуправления Литвы предложила разрешить муниципалитетам самостоятельно регулировать часть подоходного налога с населения, чтобы привлекать жителей и бизнес. Это позволило бы стимулировать людей селиться и работать в конкретном самоуправлении, заявил глава ассоциации Аудрис Клишонис. Также предлагается отдавать самоуправлениям часть налога на прибыль и увеличить лимит кредита Ильте для местных проектов. На шоссе Щелутес в Клайпеде меньше чем через год после ремонта появились заметные колеи, особенно возле перекрестков с улицы Дебретену и проспектом Статибиненко. Город уже направил претензию подрядчику, поскольку работы находятся на гарантии. «Мы просим оценить поврежденные участки и представить план по устранению дефектов», заявил директор администрации Клайпедского самоуправления Андрю Жукас. Ремонт одной из самых загруженных магистралей города обошелся примерно в 2 миллиона евро. Сроки устранения дефектов пока неизвестны. Министр транспорта Юра Стаминскас ответил на критику мэра Каунаса Висвалдеса Матея Шайтеса из-за ромбов, нанесенных перед пешеходными переходами. По словам министра, такая разметка не предусмотрена правилами и поэтому остается незаконной, даже если город считает ее эффективной. «Если бы ромбы были такой магией, как вы пытаетесь нас убедить, я бы лично рисовал их возле каждого перехода по всей Литве», заявил Стаминскас. Он подчеркнул, что сначала подобные решения необходимо оценить и узаконить, и только после этого наносить на улицах.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Дневной эфир плавно переходит в вечерний, но Ангелина Гудкова все еще здесь, все еще на связи вместе с вами. И буду таковой еще в ближайшие 2 часа. Надеюсь, это последний день, когда я заменяю Женю. Вроде как завтра он должен вернуться, поэтому не переживайте. Я думаю, рассказов из отпуска будет уйма. Но мне понравилось, что в прошлые разы я как-то начинала эту часть эфира с какого-то слова дня. И вот в последний раз у нас было слово «могнуть» из подросткового сленга, а сегодня тоже подростковое слово, которое я не сразу поняла, но, может быть, среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые не понимают это слово или вообще слышат его впервые. Слово «pick me» от английского «pick me» – «выбери меня». Это такая девушка, которая ищет внимание и одобрение со стороны противоположного пола, демонстрируя свою непохожесть на других девушек, например, выражая интерес к видеоиграм, футболу и отказываясь от «женских» в скобочках увлечений. Ну, то есть такая девчонка, как вот тоже сейчас молодежь говорит, не такуся, мне так не нравится это слово, просто какой-то кошмар. В общем, девушка, которая стремится доказать, что она особенная и увлекается какими-то вещами, которыми увлекаются парни. В целом, мне кажется, ну как, не то чтобы кажется, я сталкивалась с этим по жизни, когда меня примерно такой девушкой считали из-за того, что я люблю футбол. А я, правда, искренне люблю футбол. Ну и, собственно, я думаю, в ходе освещения чемпионата мира по футболу в этом году вы все это прекрасно поняли. Но вот сейчас смотришь на это определение и думаешь, ага, ну и видеоигры я тоже люблю, и футбол я люблю, женские увлечения, ну, тоже очень зависит, может быть, я какие-то из них не люблю, но это не значит, что я pick me. Мне кажется, что такие девушки, они как-то сразу выбиваются, и видно, что они пытаются превзойти себя или что-то кому-то доказать, хотя на самом деле этими вещами не интересуются, их можно раскусить на раз-два. Но в любом случае, мое дело просвещать, поэтому слово дня pick me, и это девушка, которая хочет быть популярной у парней, и при этом занимаясь вещами, которые ей, возможно, даже не интересны.
0: Радио Р.

0: You have the right to party.
1: Радио Р. Хороший день.
2: Каждый раз в эфире, когда я рассказываю вам о каких-то новостях из Китая, из Поднебесной, о том, что они там придумывают, я задаюсь вопросом. Ну, вернее, это даже больше ощущение, что вот Китай, он впереди планеты всей. По количеству невероятных нововведений, каких-то, не знаю, приложений или прорывов в медицине, ну, это действительно так. И вот тут, например, прочитала в Твиттере, что пользователи в восторге от китайских карт из-за одной простой фишки. Фичи. Опять же, надо будет разобрать завтра это слово. Но не суть. В общем, китайские навигаторы умеют показывать обратный отсчет до смены сигнала светофора прямо на маршруте. То есть еще до того, как водитель подъедет к перекрестку. И приложение заранее отображает, через сколько секунд загорится зеленый или красный, тогда как в Google Maps, например, такой функции до сих пор нет. И пост с этим интерфейсом китайского навигатора уже собрал 2,7 миллионов просмотров и 86 тысяч лайков. Это выглядит действительно круто. Мало того, что карта какая-то суперсовременная, так еще и этот отсчет. У нас тут пока споры, знаете, по поводу того были, нужно ли сразу там, точнее, делать мигающий зеленый на светофоре перед переключением на желтый, либо не нужно. И многие спорили на этот счет, потом сказали, что он будет мигать в течение 2-4 секунд. А здесь настолько круто считывается, в принципе, светофор, что ты вот едя, понимаешь, через сколько загорится там зеленый или красный загорится, и, ну, ты можешь подстраивать под это свою скорость в целом, потому что многие же, когда прикидываешь, например, мигающий, там можно подъехать чуть быстрее и быстрее пересечь перекресток. Ну, а здесь все максимально продумано, и было бы здорово, чтобы это внедрили, ну, даже те же Google карты или в приложение, которым большинство водителей, наверное, в Литве пользуется, Waze, потому что оно хорошее, и оно там как бы отмечает все возможные препятствия тебе на дороге. Ну, повод подумать, конечно. Я не программист, чтобы понимать, сколько стоит разработка такой функции в приложении, но в целом мне кажется, что это очень-очень круто, ну и мало того, полезно.
1: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что же, рубрика «Песня для хорошего настроения», и сегодня она с таким романтическим флером, потому что не зря же я ром-комы смотрела все выходные. И я в своей части хорошего дня, вот в той, короче, дневной, ставила эту песню, но вот для вас, дорогие слушатели вечернего эфира, возможно, эта песня окажется новой прямо сейчас. Холли Флеймс с песней «Нежность».

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Во вторник, 29 сентября, в Литве пройдет проверка системы оповещения населения в рамках государственных мобилизационных учений «Вичос Кляутас 2026». В 11:52 по всей стране включат сирены, которые будут звучать 3 минуты. Жителям также отправят предупреждающие сообщения на мобильные телефоны. Информация о проверке будет передаваться и по литовскому радио и телевидению. Министерство здравоохранения Литвы планирует выделить около 15 миллионов евро базового финансирования акушерским отделениям страны. По словам министра Линаса Кукурайтеса, большинство таких отделений работают в убыток из-за сокращения числа родов и недостаточного роста тарифов на услуги. Новая система финансирования может заработать уже с января следующего года. Министерство также предлагает сохранить родильное отделение христианского роддома в Каунасе, которое ранее планировалось закрыть с 1 октября. Окончательное решение по этому вопросу ожидается 24 сентября. В то же время Министерство внутренних дел Литвы предлагает вернуть сотрудникам право производить предупредительный выстрел, которое действовало до 2016 года. Одновременно планируется уточнить правила применения силы и огнестрельного оружия, чтобы сотрудникам было проще оценивать свои полномочия в критических ситуациях. При этом оружие по-прежнему должно оставаться крайней мерой, а применение силы причинять минимально возможный вред. В МВД считают, что изменения также позволят усилить правовую защиту сотрудников при выполнении служебных обязанностей. Литовское общество охотников и рыболовов предупреждает водителей о повышенном риске столкновений с лосями и оленями в период осенней миграции и гона. Это брачный период. По данным дорожной полиции, осенью число таких аварий возрастает в несколько раз. Наиболее опасное время с 5 до 8 утра и с 17 до 22 часов, когда животные наиболее активны, а видимость на дорогах ухудшается. Водителям рекомендуют снижать скорость в лесистой местности и учитывать, что вслед за одним животным на дорогу может выбежать другое. При столкновении с диким животным необходимо звонить по номеру 112. Из-за председательства Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года в выставочном центре Литэкспо изменится график крупных мероприятий. Вильнюсская книжная ярмарка вместо февраля пройдет в сентябре, фестиваль Comic-Con Baltics также перенесут на сентябрь, а конференцию Логин на октябрь. Некоторые выставки, включая Реста и выставку образования, в 2027 году не состоятся и вернутся только в 2028. С января по июнь Литэкспо станет одной из главных площадок председательства Литвы в Совете ЕС и примет около 20 тысяч иностранных представителей. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.
1: Подынокиме пе швара.
2: Герой.
1: Швароси тваркос бюре синонимас из двею жодю.
3: Clean Solutions.
1: Профессионалю вальмо послугу поведенимас из двею жодю.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Пока нас периодически пугает развитие искусственного интеллекта и то, что якобы в какой-то момент машины захватят мир, мне хочется видеть больше вот таких новостей, которые, собственно, напоминают, для чего стоит развивать технологии. В общем, мужчина, потерявший возможность говорить, признался в любви с помощью мыслей. Есть такой имплант, нейролинк, который устанавливается в коре головного мозга. И он может расшифровать нейронную активность и преобразить ее в речи. Собственно, именно это произошло с этим мужчиной. И благодаря технологии он смог выразить свои чувства, не произнося и слова самостоятельно. Я посмотрела это видео, оно такое коротенькое. Сидит этот мужчина перед экраном, позади стоит его возлюбленная. И когда на экране появляется вот это «Я тебя люблю», там все в слезы, и это что-то невероятное. Я, правда, очень люблю такие новости и никогда не могу сдержаться, особенно если там сопровождение в виде какого-то видеоряда. И тоже там вот очень часто бывают истории, когда, например, какие-то люди или детки не могли слышать с самого детства, и тут они впервые с помощью там вот этих всех технологий услышат голоса своих родных и близких. И это какой-то шок вообще невероятный. Я вот даже сейчас сижу, а у меня уже глаза на мокром месте. В общем, давайте развивать технологии. Я так как будто обращаюсь сейчас ко всем тех гигантам, надеюсь, они меня услышат. Давайте развивать технологии вот для таких вещей, которые действительно нам помогают в жизни, делают ее лучше, а не там, когда какие-то вайб-кодинги, тодинги и прочее-прочее. Еще и нас пугают тем, что искусственный интеллект заменит нас в нашей профессии. Давайте все-таки оставаться людьми. Вот это, мне кажется, самое главное. Об этом мы очень часто забываем. И радоваться вот таким вот вещам. Просто потрясающая новость.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Рубрика «Вы нам понаписали» снова здесь, в ваших радиоприемниках. И мы у вас в Фейсбуке Радио Р спросили, что до сих пор не запретили, хотя давно пора. И тут понеслось. Вот Елена Скороход пишет. Электросамокаты, электровелосипеды и теперь еще что-то похожее на мопед. По городу ходить становится опасно. Полностью с вами, Елена, согласна. Даже несмотря на то, что я самокатчик в прошлом, до новых правил со шлемами, мне просто некуда его деть, а прокатчики самокатов не предоставляют, но я скажу, что это просто кошмар. Я вот видела микромобиль, который ехал по велосипедной дорожке, и с тех пор я даже просто боюсь на нее ступать. Евдокия Лисица Золина написала сразу несколько пунктов и объяснение к нему. Во-первых, будильник раньше 7 утра. Преступление против человечности, просто хорошо замаскированное под функцию телефона. Ну, тут ставим галочку, 100%. Потом, детские игрушки со звуком без регулятора громкости, особенно те, которые начинают орать сами ночью. Мне кажется, я потеряла бы весь разумный и здравый смысл, если бы ночью меня какая-то ужасная игрушка с ужасным звуком разбудила. Цитата. «Ваш звонок очень важен для нас. Настолько важен, что ты уже 43 минуты слушаешь одну и ту же мелодию». 100% поддерживаю. Дверная ручка, которая цепляется за рукав. Это уже нападение. Но тоже по факту. Почему мы вечно цепляемся за эти дурацкие ручки? Причем какими бы они ни были. Ты вечно зацепился такой, как будто это знак и попытка остановить тебя от чего-то. И еще Евдокия считает, что нужно запретить автозамену, которая исправляет нормальное слово на какую-то ерунду, а потом еще и запоминает эту ерунду. Ну, тоже абсолютный факт. Можно даже, как минимум, привести один пример в виде того, как автозамена исправляет слово, имя, точнее, Юля. Юля, Юли все дорогие. Я понимаю вас прекрасно. И возможные вот эти вот написания с автозаменой вашего имени. Доверочу сервиса спишет. Отмените переход на летнее время. Ну, слушайте, животрепещущая тема, учитывая то, что в конце октября мы с вами вернемся к зимнему времени. Но тут Дверочи сервиса сразу сказал, как бы мне, пожалуйста, вот только зимнее время. Ну, в принципе, можно и не спорить. Галина ГС пишет, не надо ничего запрещать. Каждый лично для себя решает, что ему надо в этой жизни при всем изобилии. Ну, слушайте, тоже не поспоришь. Я вроде до этого с каждым пунктом соглашалась. А здесь же по факту, да, мы сами решаем, что нам нужно, что нам не нужно. Задача этого мира, видимо, просто предоставить нам возможности. Но, тем не менее, интересно, правда? Заходите в наш Facebook Radio R, почитайте еще ответы на этот прекрасный вопрос, послушайте мнение людей, возможно, подискутируйте на эту тему. Ну, а мы пока движемся дальше.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». Слушай радио.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Сказала я тут 15 минут назад, что движемся дальше, а дальше некуда, потому что все уже завершается. Хороший день на волнах Радио Р, а это значит, что вместе с ним завершается и мой рабочий день. Я вам, мои дорогие и хорошие, желаю прекрасного продолжения вечера понедельника. Надеюсь, что он не был слишком тяжелым и высасывающим абсолютно все силы из нашего организма, но, тем не менее, отдохнуть все-таки стоит, какой-нибудь приятный фильм посмотреть, насладиться компанией друг друга или своей собственной компанией. Ну а мы с вами услышимся завтра. Чао.
0: Радио Р. Твое радио.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на вторник, а также днем в нашей стране ожидаются осадки в виде дождя. Будет дуть умеренный ветер. Ночью температура опустится до 5-10 градусов, а днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на вторник, а также днем в нашей стране ожидаются осадки в виде дождя. Будет дуть умеренный ветер. Ночью температура опустится до 5-10 градусов, а днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.